0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 3 naktī.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном ты.

этаже, а я в различных точках, именующихся дну. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

Летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

тебя забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

какие секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость.

101.6 FM. Алиса Плюс.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяный глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрис Сауканс и новости на этот час. Рождаемость в Латвии продолжает падать. Даугавпилсские объекты претендуют на звание «Лучшее сооружение года в Латвии 2025». В Аугшдаугавском крае временно закрыты две природные тропы. На новой неделе начнут гидравлические испытания в микрорайоне Крыжи. Далее подробнее об этих новостях. В первом полугодии этого года в Латвии зарегистрировано 5547 новорожденных, что на 4,5% или на 262 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные. В числе зарегистрированных новорожденных было 2827 мальчиков и 2720 девочек. В первые 6 месяцев текущего года в стране зарегистрировано 3733 брака, что, в свою очередь, на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1 832 тысячи человек. Организаторы конкурса «Gada labākā būve Latvijā 2025» Латвийская ассоциация строителей и Латвийский союз инженеров-строителей совместно с Церезит приглашают жителей проголосовать за объекты, введенные в эксплуатацию в прошлом году и представляющие, по мнению общества, наибольшую ценность. Жюри конкурса в 3 этапах осмотрело и оценило 74 объекта из разных регионов Латвии. В опубликованном списке участников представлены объекты, расположенные в Даугавпилсе и окрестностях города. Это новое здание Центра управления катастрофами на улице Сигулдас 20, парк Авотиню и расположенное на улице Лидуостас 4 в микрорайоне Лоцики, производственное здание индустриального парка Алтоп. Голосование проходит онлайн и завершится 7 сентября. Победителей объявят и наградят 10 сентября. В Аугшдауговском крае по техническим причинам временно закрыты для посетителей две природные тропы. Речь идет о тропе по Слутишским оврагам в Науянской волости и болотной тропе, которая является одним из 4 маршрутов природного заказника Пилскалнес-Сигулдине в Пилскалнской волости. Местных жителей и гостей края призывают следить за объявлениями и обновлением информации на сайте краевого самоуправления. О возобновлении работы троп будет сообщено дополнительно. В полночь понедельника, 24 августа, начнутся последние в этом сезоне плановые гидравлические испытания, которые проводит предприятие «Даугавпилс Силтум Тиеклы». На этот раз без горячей воды временно останутся жители микрорайона Крыжи. Поскольку это небольшой район, сотрудники теплосетей намерены быстро справиться со всеми запланированными работами и возобновить подачу горячей воды уже во второй половине вторника, 25 августа. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях в среду 19 августа. Сегодня ожидается небольшой дождь днем и ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ранним утром до 19 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 75%. Вероятность дневных осадков составит 35%, а ночью все 40%.

ближайшем выпуске новостей. Рождаемость в Латвии продолжает падать. Даугавпилсские объекты претендуют на звание «Лучшее сооружение года в Латвии 2025». В Аугшдаугавском крае временно закрыты две природные тропы. На новой неделе начнут гидравлические испытания в микрорайоне Крыжи. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Радио «Алиса плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке Лигинишки 14 августа на скамейке был оставлен телефон Samsung в черном чехле. К нашедшему большая просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 258 103. На трамвайной остановке на площади Венибас был оставлен зонтик. Контактный номер телефона 26 038 363. На Ругельском котловане найден одиночный ключ с брелоком, предположительно от автоматических ворот. Контактный номер телефона 27 171 951. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно оставить на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

pareizs laiks, 7 no rīta. Доброе утро! В студии Алисы Плюс Юрис Сауканс и новости на этот час. Рождаемость в Латвии продолжает падать. Даугавпилсские объекты претендуют на звание «Лучшее сооружение года в Латвии 2025». В Аугшдаугавском крае временно закрыты две природные тропы. На новой неделе начнут гидравлические испытания в микрорайоне Крыжи. Далее подробнее об этих новостях. В первом полугодии этого года в Латвии зарегистрировано 5547 новорожденных, что на 4,5% или на 262 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные. В числе зарегистрированных новорожденных было 2827 мальчиков и 2720 девочек. В первые 6 месяцев текущего года в стране зарегистрировано 3733 брака, что, в свою очередь, на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1 832 тысячи человек. Организаторы конкурса «Гада Лабака Буве Латвия 2025», Латвийская ассоциация строителей и Латвийский союз инженеров-строителей совместно с Церезит приглашают жителей проголосовать за объекты, введенные в эксплуатацию в прошлом году и представляющие, по мнению общества, наибольшую ценность. Жюри конкурса в трех этапах осмотрело и оценило 74 объекта из разных регионов Латвии. В опубликованном списке участников представлены объекты, расположенные в Даугавпилсе и окрестностях города. Это новое здание Центра управления катастрофами на улице Сигулдас 20, парк Авотиню и расположенное на улице Лидуостас 4 в микрорайоне Лоцики, производственное здание индустриального парка Алтоп. Голосование проходит онлайн и завершится 7 сентября. Победителей объявят и наградят 10 сентября. В Аугшдаугавском крае по техническим причинам временно закрыты для посетителей две природные тропы. Речь идет о тропе по Слутишским оврагам в Науянской волости и болотной тропе, которая является одним из четырех маршрутов природного заказника Пилскалнес-Сигулдине в Пилскалнской волости. Местных жителей и гостей края призывают следить за объявлениями и обновлением информации на сайте краевого самоуправления. О возобновлении работы троп будет сообщено дополнительно. В полночь понедельника, 24 августа, начнутся последние в этом сезоне плановые гидравлические испытания, которые проводит предприятие «Даугавпилс Силтум Тиеклы». На этот раз без горячей воды временно останутся жители микрорайона Крыжи. Поскольку это небольшой район, сотрудники теплосетей намерены быстро справиться со всеми запланированными работами и возобновить подачу горячей воды уже во второй половине вторника, 25 августа. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях в среду 19 августа. Сегодня ожидается небольшой дождь днем и ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ранним утром до 19 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 75%. Вероятность дневных осадков составит 35%, а ночью все 40%.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 12. līdz 25. augustam gaļa nākotne Azaida 1 kg 6,99 eiro un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом стал мец, давай.
8: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
9: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
10: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
11: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
12: Доброе утро, планета!
11: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Все лучше, чем кажется.
13: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. В результате кибератаки на ЦСДД похищены персональные данные более 1 миллиона человек. Латвийский фильм «Уля» номинирован на премию «Оскар». В минувшие выходные зафиксировано несколько случаев вандализма на объектах городской инфраструктуры. До конца августа для движения транспорта будет закрыт перекресток улиц Вищу и Шаураа. Фестиваль «Музыкальный август» продолжится в концертном зале «Дома единства». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: радио «Алиса плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавокс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавокс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавокс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rājņielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
6: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУЦ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
7: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Karizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka, dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
0: Алиса плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке Лигинишки 14 августа на скамейке был оставлен телефон Samsung в черном чехле. К нашедшему большая просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 258 103. На трамвайной остановке на площади Венибас был оставлен зонтик. Контактный номер телефона 26 038 363. На Ругельском котловане найден одиночный ключ с брелоком, предположительно от автоматических ворот. Контактный номер телефона 27 171 951. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно оставить на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрис Сауканс и новости на этот час. В результате кибератаки на ЦСДД похищены персональные данные более 1 миллиона человек. Латвийский фильм «Уля» номинирован на премию «Оскар». В минувшие выходные зафиксировано несколько случаев вандализма на объектах городской инфраструктуры. До конца августа для движения транспорта будет закрыт перекресток улиц Вищу и Шаура. Фестиваль «Музыкальный август» продолжится в концертном зале Дома Единства. Далее подробнее об этих новостях. В результате кибератаки на ИТ-систему Дирекции безопасности дорожного движения злоумышленники получили персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек. Об этом сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. В начале августа хакерам удалось несанкционированно получить исторические данные платежных квитанций за услуги ЦСДД за последние 18 лет, где содержатся и отдельные персональные данные. Атака была остановлена, безопасность ИТ-системы усилена, чтобы предотвратить подобные инциденты в дальнейшем. С началом ежегодного отбора претендентов на премию Американской киноакадемии «Оскар» Национальная экспертная комиссия решила выдвинуть в Латвии уже отмеченный на фестивалях класса А художественный фильм «Уля» – новую картину режиссера Вестура Кайриша, главную роль в которой исполнил актер Карлис Арнольд Авоц. В латвийский кинопрокат «Уля» выйдет в середине сентября. Национальная премьера состоится 16 сентября. За минувшие выходные в Даугавпилсе зафиксировано несколько случаев вандализма на объектах городской инфраструктуры. На Новом Форштадте и его окрестностях были повреждены остановки общественного транспорта, а также другие объекты. В частности, в ночь на 14 августа на улице Пекрастес были разбиты стеклянные панели недавно установленного павильона автобусной остановки Райполисиела. Еще один павильон пострадал в ночь на 15 августа на улице Видземес. В ту же ночь неизвестные также опрокинули биотуалет возле трамвайной остановки Латвии Смайзнекс на улице Яаня. Управление коммунального хозяйства передало информацию обо всех инцидентах полиции. По фактам повреждения имущества начат уголовный процесс. Для усиления контроля за общественным порядком полиция самоуправления намерена использовать мобильные камеры видеонаблюдения, а также усилить патрулирование в соответствующих районах. В связи с реконструкцией улиц Вищу и Менделеева с 19 по 28 августа будет закрыт для движения участок улицы Вищу от улицы Циолковска до улицы Шаура, включая перекресток у магазина «Бета». В то же время будет обеспечен доступ к предприятиям, расположенным в зоне строительных работ, поэтому их сотрудники и клиенты смогут добраться до нужного места. Управление коммунального хозяйства информирует, что объезд указанного участка предусмотрен по улицам Ятнеку и Каунес. 20 августа, в этот четверг, фестиваль «Музыкальный август» продолжится в концертном зале Дома Единства. В 18 часов начнется камерный концерт «Где странствует сердце». На сцене встретится латвийская сопрано в лице Веры Талерко и колумбийский пианист Сезар Каньон. В 19 часов и 30 минут фестиваль продолжится выступлением Даугавпилского оркестра аккордеонистов под руководством дирижера Татьяны Саратовой. На сцену также выйдет испанский аккордеонист Горка Эрмоса Санчес. Билеты на оба концерта еще можно приобрести в кассах Билишу Парадизе и онлайн. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях в среду 19 августа. Сегодня ожидается небольшой дождь днем и ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ранним утром до 19 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 75%. Вероятность дневных осадков составит 35%, а ночью все 40%.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Mans mazdās zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv
2: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника «Балта» предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника «Балта». Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedec, Numismed, пищемедек, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey и еще на товары 18 других брендов.

0: Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на tomets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Томец, давай.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: 8%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. Рождаемость в Латвии продолжает падать. Даугавпилсские объекты претендуют на звание «Лучшее сооружение года в Латвии 2025». В Аугшдаугавском крае временно закрыты две природные тропы. На новой неделе начнут гидравлические испытания в микрорайоне Крыжи. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: saimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncerta sezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
4: Veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
6: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: С добрым утром.
1: Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке Лигинишки 14 августа на скамейке был оставлен телефон Samsung в черном чехле. К нашедшему большая просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 258 103. На трамвайной остановке на площади Венибас был оставлен зонтик. Контактный номер телефона 26 038 363. На Ругельском котловане найден одиночный ключ с брелоком, предположительно от автоматических ворот. Контактный номер телефона 27 171 951. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно оставить на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро! В студии Алисы Плюс Юрис Сауканс и новости на этот час. Рождаемость в Латвии продолжает падать. Даугавпилсские объекты претендуют на звание «Лучшее сооружение года в Латвии 2025». В Аугшдаугавском крае временно закрыты две природные тропы. На новой неделе начнут гидравлические испытания в микрорайоне Крыжи. Далее подробнее об этих новостях. В первом полугодии этого года в Латвии зарегистрировано 5547 новорожденных, что на 4,5% или на 262 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные. В числе зарегистрированных новорожденных было 2827 мальчиков и 2720 девочек. В первые 6 месяцев текущего года в стране зарегистрировано 3733 брака, что, в свою очередь, на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1 832 тысячи человек. Организаторы конкурса «Gada labākā būve Latvijā 2025» Латвийская ассоциация строителей и Латвийский союз инженеров-строителей совместно с Церезит приглашают жителей проголосовать за объекты, введенные в эксплуатацию в прошлом году и представляющие, по мнению общества, наибольшую ценность. Жюри конкурса в трех этапах осмотрело и оценило 74 объекта из разных регионов Латвии. В опубликованном списке участников представлены объекты, расположенные в Даугавпилсе и окрестностях города. Это новое здание Центра управления катастрофами на улице Сигулдас 20, парк Авотиню и расположенное на улице Лидуостас 4 в микрорайоне Лоцики, производственное здание индустриального парка Алтоп. Голосование проходит онлайн и завершится 7 сентября. Победителей объявят и наградят 10 сентября. В Аугшдауговском крае по техническим причинам временно закрыты для посетителей две природные тропы. Речь идет о тропе по Слутишкским оврагам в Науянской волости и болотной тропе, которая является одним из четырех маршрутов природного заказника Пилскалнес-Сигулдине в Пилскалнской волости. Местных жителей и гостей края призывают следить за объявлениями и обновлением информации на сайте краевого самоуправления. О возобновлении работы троп будет сообщено дополнительно. В полночь понедельника, 24 августа, начнутся последние в этом сезоне плановые гидравлические испытания, которые проводит предприятие «Даугавпилс Силтум Тиеклы». На этот раз без горячей воды временно останутся жители микрорайона Крыжи. Поскольку это небольшой район, сотрудники теплосетей намерены быстро справиться со всеми запланированными работами и возобновить подачу горячей воды уже во второй половине вторника, 25 августа. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях в среду 19 августа. Сегодня ожидается небольшой дождь днем и ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ранним утром до 19 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 75%. Вероятность дневных осадков составит 35%, а ночью все 40%.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavex вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavex Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavex. Когда в путешествии нужны наличные.

0: 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuparadiza.lv.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленной. Готовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Karizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. В результате кибератаки на CSDD похищены персональные данные более 1 миллиона человек. Латвийский фильм «Уля» номинирован на премию «Оскар». В минувшие выходные зафиксировано несколько случаев вандализма на объектах городской инфраструктуры. До конца августа для движения транспорта будет закрыт перекресток улиц Вищу и Шаураа. Фестиваль «Музыкальный август» продолжится в концертном зале «Дома единства». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Алиса Плюс. 101.6 FM. Алиса Плюс.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Laimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
4: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
5: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Эталом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
6: Работаем с частными лицами и организациями.
5: В «Эталом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
6: Телефон 255-06-255.
5: Загружай и приезжай.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке Лигинишки 14 августа на скамейке был оставлен телефон Samsung в черном чехле. К нашедшему большая просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 258 103. На трамвайной остановке на площади Венибас был оставлен зонтик. Контактный номер телефона 26 038 363. На Ругельском котловане найден одиночный ключ с брелоком, предположительно от автоматических ворот. Контактный номер телефона 27 171 951. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно оставить на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро! В студии Алиса Плюс Юрис Сауканс и новости на этот час. В результате кибератаки на ЦСДД похищены персональные данные более 1 миллиона человек. Латвийский фильм «Уля» номинирован на премию «Оскар». В минувшие выходные зафиксировано несколько случаев вандализма на объектах городской инфраструктуры. До конца августа для движения транспорта будет закрыт перекресток улиц Вищу и Шаура. Фестиваль «Музыкальный август» продолжится в концертном зале Дома Единства. Далее подробнее об этих новостях. В результате кибератаки на ИТ-систему Дирекции безопасности дорожного движения злоумышленники получили персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек. Об этом сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. В начале августа хакерам удалось несанкционированно получить исторические данные платежных квитанций за услуги ЦСДД за последние 18 лет, где содержатся и отдельные персональные данные. Атака была остановлена, безопасность ИТ-системы усилена, чтобы предотвратить подобные инциденты в дальнейшем. С началом ежегодного отбора претендентов на премию Американской киноакадемии «Оскар» Национальная экспертная комиссия решила выдвинуть в Латвии уже отмеченный на фестивалях класса А художественный фильм «Уля», новую картину режиссера Вестура Кайриша, главную роль в которой исполнил актер Карлис Арнольд Авоц. В латвийский кинопрокат «Уля» выйдет в середине сентября. Национальная премьера состоится 16 сентября. За минувшие выходные в Даугавпилсе зафиксировано несколько случаев вандализма на объектах городской инфраструктуры. На Новом Форштадте и его окрестностях были повреждены остановки общественного транспорта, а также другие объекты. В частности, в ночь на 14 августа на улице Пьекрастес были разбиты стеклянные панели недавно установленного павильона автобусной остановки Райполисиела. Еще один павильон пострадал в ночь на 15 августа на улице Видземес. В ту же ночь неизвестные также опрокинули биотуалет возле трамвайной остановки Латвии Смайзнекс на улице Яаня. Управление коммунального хозяйства передало информацию обо всех инцидентах полиции. По фактам повреждения имущества начат уголовный процесс. Для усиления контроля за общественным порядком полиция самоуправления намерена использовать мобильные камеры видеонаблюдения, а также усилить патрулирование в соответствующих районах. В связи с реконструкцией улиц Вищу и Менделеева с 19 по 28 августа будет закрыт для движения участок улицы Вищу от улицы Циолковска до улицы Шаура, включая перекресток у магазина «Бета». В то же время будет обеспечен доступ к предприятиям, расположенным в зоне строительных работ, поэтому их сотрудники и клиенты смогут добраться до нужного места. Управление коммунального хозяйства информирует, что объезд указанного участка предусмотрен по улицам Ятнеку и Каунес. 20 августа, в этот четверг, фестиваль «Музыкальный август» продолжится в концертном зале Дома Единства. В 18 часов начнется камерный концерт «Где странствует сердце». На сцене встретится латвийская сопрано в лице Веры Талерко и колумбийский пианист Сезар Каньон. В 19 часов и 30 минут фестиваль продолжится выступлением Даугавпилского оркестра аккордеонистов под руководством дирижера Татьяны Саратовой. На сцену также выйдет испанский аккордеонист Горка Эрмоса Санчес. Билеты на оба концерта еще можно приобрести в кассах Билишу Парадизе и онлайн. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях в среду 19 августа. Сегодня ожидается небольшой дождь днем и ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ранним утром до 19 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 75%. Вероятность дневных осадков составит 35%, а ночью все 40%.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un ASUS portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер один скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер один.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars 2200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 rulļi 6,99 eiro. Maksima.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lomu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-LOM.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-LOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255 06 255.
2: Krāmē un brauc.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника «Балта» предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника «Балта». Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Visa Plus. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке Лигинишки 14 августа на скамейке был оставлен телефон Samsung в черном чехле. К нашедшему большая просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 258 103. На трамвайной остановке на площади Венибас был оставлен зонтик. Контактный номер телефона 26 038 363. На Ругельском котловане найден одиночный ключ с брелоком, предположительно от автоматических ворот. Контактный номер телефона 27 171 951. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно оставить на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Белые кроссовки хороши ровно до того момента, пока после очередной стирки не обнаруживается неприятный сюрприз. Вместо белоснежной обуви получаем желтые разводы. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня простые, но полезные советы будут от опытных хозяек о том, как вернуть белым кроссовкам прежний вид. И начнем с того, почему вообще появляется эта желтизна. Причиной может стать слишком горячая вода, остатки моющего средства, жесткая вода и даже сушка под прямыми солнечными лучами. А теперь о том, как это исправить. Можно смешать перекись водорода с водой в равных пропорциях, нанести на пожелтевшие места на 20-30 минут, а затем хорошо промыть. Или соду и лимонный сок смешать до состояния пасты, нанести на пятна примерно на 15-20 минут и смыть. Еще один домашний помощник – обычный уксус. Его тоже смешивают с водой один к одному, наносят на ткань, оставляют примерно на полчаса, а после хорошо прополаскивают. А для подошвы и небольших загрязнений можно попробовать обычную белую зубную пасту без красителей и крупных абразивных частиц, нанести, аккуратно потереть старой зубной щеткой и смыть. И помните, белые кроссовки рекомендуется стирать при температуре не выше 30 градусов, использовать мягкое жидкое средство, а после стирки сушить в тени в хорошо проветриваемом месте. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть обувь служит долго, не теряя белоснежный вид.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях в среду 19 августа. Сегодня ожидается небольшой дождь днем и ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ранним утром до 19 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 75%. Вероятность дневных осадков составит 35%, а ночью все 40%.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В рамках цикла программ «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» продолжаем рассказывать о практических возможностях, которые помогают жителям внедрить экологичные решения в свою повседневную жизнь. Гостем нового выпуска программы стал житель Латгалии Янис Зирнейтис, который приобрел электромобиль при поддержке программы ЭКИ и уже год использует его в своей семье. Интересно, что изначально Янис относился к идее покупки электромобиля крайне скептически. По его словам, он долгое время не рассматривал такой вариант и был уверен, что подобный транспорт не подходит для жизни в сельской местности. Ситуация изменилась после того, как семья узнала о существовании программы поддержки ЭКИ. Именно возможность получить существенное софинансирование заставила серьезно задуматься о покупке. По словам Яниса, без программы поддержки семья вряд ли решилась бы на такой шаг. Стоимость приобретенного автомобиля Renault Zoe составляла около 9 тысяч евро. Благодаря поддержке для многодетных семей и дополнительной компенсации за сдачу старого автомобиля на утилизацию, большая часть расходов была покрыта из программы поддержки. В результате собственные вложения семьи составили примерно 2000 евро. Янис отмечает, что именно такие программы позволяют обычным семьям попробовать новые технологии без чрезмерных финансовых рисков и самостоятельно убедиться в их преимуществах. Напомним, что сейчас в Латвии открыта новая программа поддержки покупки экологически чистого транспорта. Размер государственной помощи может составлять от 3000 до 9000 евро, а для многодетных семей предусмотрена дополнительная поддержка. Подробнее об этом можно почитать на сайте eki.lv. Полную версию программы с участием Яниса Зирнейтиса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: поздравлений.
1: На солнечных городских полдень. И знакомые позывные на радио «Алиса Плюс» тоже тому подтверждение. Доброго полудня, стало быть, всем нашим слушателям. Солнечное небо сегодня над любимым Даугавпилсом, как будто и не было вчерашнего по-осеннему пасмурного дождливого дня. На календаре сегодня 19 августа и уже середина недели. Можно запасаться планами на выходные не спеша. Ну а мои ближайшие — это 3 часа в эфире вместе с вами, конечно. Приглашаю к участию. Звоните 654-2500. Мы всегда найдем, о чем с вами поболтать. Присылайте сообщения, я буду с радостью на каждое из них отвечать. Номер для сообщений, конечно, напомню, 2020-1050.

0: эфире программа поздравлений.
1: А как всегда заранее, задолго до начала программы, начали приходить и ваши сообщения, и на сайте есть тоже ваши поздравления с музыкальными подарками. Я начну сегодня с исполнения одной музыкальной просьбы. Их две на данный момент. В одной из них просьба послушать Эгромжана, песню «Монолог», и еще одна просьба. Вижу Аллегрова «Транзитный пассажир». Есть и та, и другая композиция. И мы начнем с Эгромжана, Александр Эгромжан, с песней «Монолог» в эфире. И чуть позже, буквально немного времени,
2: постоим,
1: будет Ирина Аллегрова.
2: Не сжимай мою руку так крепко, я давно стал чужим, мы вросли.

0: Mans Mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Dish Ozels Meji и Pirtsfest 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dishozelsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Einhell. Заполни анкету уже сегодня. dishozelsmeji.lv.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мец, давай.
5: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Сегодня в коллективе Мегла на Ригас 9 снова праздник. Ну а что я удивляюсь? Коллектив большой, коллектив дружный, поэтому праздники частые. Сегодня поздравляют в коллективе Мэго, ставшую на целый год счастливее, Эльвиру Стальмачонока. О возрасте не спрашивают леди. Она по умолчанию молода. Желаем быть всегда неотразимой, сияющей, как в небесах, звезда. Пусть на проблемы будет амнезия, на счастье только выгодный кредит. Здоровья крепкого и в жизни заниматься желаем тем, к чему твоя душа лежит. Эльчика, с днем рождения!

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Я не вернусь.
1: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešpardīze.lv.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Акционерное общество «Латвийская кредитная помощь» программа «Честные кредиты для предпринимателей». Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virknī turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv un biļešu paradīze.lv.

0: лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
1: А некоторые песни влюбляют в тебя с первого взгляда, с первого аккорда, если говорить о песнях наших слушателей. С первого аккорда влюбила в себя песня «Скоро осень, господа, скоро осень». Ее слушают просто так. Ей украшают добрые приветы родным, друзьям. Ее дарят в качестве музыкального подарка к какому-то праздничному событию. Сегодня как раз тот случай, когда эта песня будет снова выполнять функцию подарка. И звучать будет сегодня для Роберта Курсиша. Роберт, с днем рождения вас поздравляют Иван, Владимир, Геннадий. Есть у метких французов золотые слова. Если бы молодость знала, если бы старость могла. Но бывает участок у любого в пути, когда опыт и сила могут рядом идти. Этот возраст прекрасный сочетает в себе два совсем простых слова «еще» и «уже». Так что жить в это время и легко, и приятно. Ведь еще все доступно, и уже все понятно. Если жизнь вдруг предложит трудных ребусов ряд, ты берись за них смело, без оглядки назад.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Любимого сына Александра Никитина сегодня вижу, мама поздравляет с днем рождения. Александр, в пожеланиях от мамы поздравляю с днем рождения, мой любимый взрослый сын. Желаю ярких впечатлений, достигай любых вершин. Всегда мужчиной оставайся, хорошим мужем и отцом. По жизни меньше сомневайся, пусть счастье будет полон дом. А полон дом счастья, а ваш каждый новый день пускай радует стабильностью во всех отношениях. Александр, и, конечно, крепкого здоровья с днем рождения.

0: поздравлений.
1: Иногда песня гораздо содержательнее любых пожеланий. Но здесь все гармонично. И пожелания для Александра, и песня в исполнении Игоря Николаева. Александра, еще раз, с днем рождения. В году есть два повода, когда мы начинаем отсчет времени. Ну, так сложилось. Годами это уже такая традиция привычная. Мы считаем дни до наступления Нового года. Осталось 30 дней, осталось 2 недели, ну и так далее. Да? И мы считаем всегда дни до наступления весны. И пусть даже весна будет затяжной такой, и долго лежит снег, и все, солнце никак не начинает пригревать. А мы всегда ждем 1 марта и всегда ведем отсчет и с радостью встречаем 1 марта. Больше никогда так не происходит. Мы не считаем дни до наступления лета. Заметьте, да? Мы просто радуемся, ну, лето наступило. Потому что лето, бывает, наступает в мае уже, жаркая погода, да? И как-то плавно перетекает в июнь. И мы точно никогда не считаем дни до наступления осени. Как-то все это, наверное, несправедливо по отношению к прекрасным временам года и к лету, и к осени. Я к тому, что все ближе и ближе. Это золотая пора. Осенняя золотая пора, конечно, ее имею в виду.

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Parasti, runājot par auto cenu, uzmanība tiek pievērsta pirkumam. Taču svarīgi ir skatīties arī uz to, kas notiek pēc tam. Elektroauto ir mazāk kustīgu detaļu, un tas nozīmē mazākas apkopes vajadzības. Mazāk detaļu, mazāka iespēja, ka kaut kas salūzīs. Tas nenozīmē, ka izmaksu nav vispār. Bet tas nozīmē, ka uzturēšanas loģika ir cita. Daudzos gadījumos elektroauto ilgtermiņā var būt prognozējamāks un ekonomiski izdevīgāks. Gudrs lēmums bieži sākas nevis ar zemāko cenu, bet ar pilnu ainu par izmaksām ilgākā laikā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654 40-399.
4: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
5: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Программа поздравлений.
7: Сегодня сразу в первом часе порадую нашу слушательницу Тонечку. Привет вам, Тонечка, от друзей. Привет. И сегодня поводом выбрали ваши друзья день превращения в бабочку. И это не о чем-то таком волшебном, а розовом, чудесном и красивом. Здесь скорее кроется какая-то мудрость в этом поводе и напоминание о том, что бабочки не появляются на свет сразу же бабочками. Да? Каждая из бабочек по-своему красива, поэтому цикл метаморфоз проходит бабочка, прежде чем стать бабочкой. И вот о чем важно помнить в этот день. Тонечка, хорошего настроения.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: С днем рождения! Арию сегодня поздравляет подруга Маша. Ария, в пожеланиях для вас. Ты себя о возрасте не спрашивай. Не совпал он с состоянием души. Комплиментами себя не приукрашивай и подводить итоги не спеши. Ведь ты еще не все рассветы встретила и не все закаты обрела. И на главные вопросы не ответила, как жила и счастлива ли была. Ты себя о возрасте не спрашивай. В прошлом все свои, оставив миражи. Оттолкнись от берега вчерашнего, чтобы в вихре вальса закружить. В вихре вальса, конечно же, нового дня. И, может быть, следующая песня не очень подходит для вальса, но для того, чтобы закружить в танце, точно идеально. Ария для вас, Михаил Шуфутинский. Вы мне нравитесь, взрослая женщина.

со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Вижу сообщение от нашей слушательницы Кати. Катя передает привет своему любимому Айвару Ванагу. Спрашивает, где ты потерялся, мой любимый? Я жду тебя, скучаю. Песня звучит для вас. Кстати, в этой песне моя Мишель и Дмитрий Нагиев будут слышны. Все пройдет. Да, та самая «Все пройдет» и печаль, и радость.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Хорошие слова, чтобы поддержать самого себя или кого-то другого. Все проходит, и это тоже пройдет. Особенно, когда грустится по какому-то поводу, а мы любим найти себе поводы, чтобы погрустить. Но главное, чтобы это не затягивалось. Доброго дня еще раз, наши замечательные слушатели. Новый час, прямой эфир на радио «Алиса Плюс». Та самая программа, в рамках которой можно в том числе поздравить, в том числе порадовать кого-то музыкальным приветом или просто что-то послушать. Звоните, договоримся. 654-25-300 для звонка. Номер 2020-1016 используйте для сообщений.

0: Программа поздравлений.
1: Следующая песня звучать будет в плейлисте нашем в программе поздравлений. Тоже музыкальным подарком. Для Любови Никитиной выбрана «Любовь и свекровь Мария поздравляет вас с днем рождения». В нашу жизнь вошла ты очень просто. Ты моя невестка, просто класс. Я тебе желаю в жизни роста, будь всегда красивой, как сейчас. Пусть удача будет с тобой рядом, а успехи дарят радость лишь тебе. Пожелаю я любви тебе в награду, много счастья и везения в судьбе.

И сразу после Юрия что-то нового. Подарка для любимой невестки, для Любови. Звучит песня в исполнении Александра Малинина «Сезарии». Эта песня мне очень хотелось бы, чтобы была максимально слышна в городе Прейли. Людмила, эта песня для вас.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Поздравление с днем рождения пришло, адресовано Едвиге Жуковской. Едвига, муж Генрих поздравляет вас с днем рождения, моя милая, нежная, любимая, единственная, с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, чтобы никогда не было поводов для грусти, никогда не болеть. Очень тебя люблю, добавляет. Особенную песню выбирает для вас музыкальным подарком. Милая, единственная, нежная, Евгений Росс.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
3: 29-50-40-89.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland. Esi pirmais!
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнэс аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: Программа поздравлений.
1: Песня с днем рождения. То есть песня, само пожелание уже будет сейчас звучать в эфире для Виталия Федорова. Виталий, с днем рождения вас поздравляют сегодня теща ваша Ирина, тесть ваш Геннадий тоже присоединяется к пожеланиям. Дорогой сынок, вот так начинаются строки пожеланий. Дорогой сынок, с днем рождения тебя. Желаем, чтобы ты был здоровым, сильным, крепкой опорой для своей семьи. Исполняй свои мечты и будь счастлив.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Болтфуд. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
4: No 12. Līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 eiro un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 eiro.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
7: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. На радио «Алиса Плюс» программа

ваши просьбы. Они не нуждаются в лишних словах. А под заготовочки, я как раз этим делом занимается одна из наших слушательниц, занимается заготовками на зиму. Так вот, под заготовочки очень хорошо эта песня зашла, да? Обращайтесь, если что. А я пока поздравлю с днем рождения Наталью Дорошенко. У Наташи ждет, меня об этом предупредили, семья Самойлова, что Наташенька в ожидании поздравлений. Наташа, с днем рождения вас сегодня поздравляют. Конечно же, именно этим поводом начался сегодняшний день. Именно этот день, 19 августа, день праздничный, ваш личный, особенный в году. Ты не грусти, морщинку заприметив, что незаметную еще вчера была. Нам столько жизнь готовила отметин, что если их считать, легко сойти с ума. Да, никому нет в этой жизни скидок, но мы наполним чаши до краев. Пусть все морщинки будут только от улыбок и сказанных от сердца добрых слов.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Эта песня звучит для Светланы. А Светлана уже, вот уже 16 лет, как соседка Нины. А Ниночка сегодня поздравляет вас, Светлана, с днем рождения. Сообщила мне о том, что всего вам уже от души нажелала. И еще, может быть, даже что-то придет в голову, Ниночка, вам, да? И еще что-нибудь добавите к этим пожеланиям. Но музыкальный подарок ведь. Музыкальный подарок — это уже от нас.
2: Вас

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: А размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
7: Валерий Леонтьев и песня «А в августе зацвел жасмин, а в сентябре шиповник». Виновник, песня «Виновник» выбрана еще одной песней, которая будет еще одним музыкальным подарком для Едвиги Жуковской. Едвига, этот выбор сделали Зоя и Валя. Поздравляют вас с днем рождения сегодня. Слова, что нежностью согреты, мы дарим в этом поздравлении. Пусть жизнь теплом и солнце светом наполнит каждое мгновение. Желаем нежности и ласки, дней изумительно счастливых. Пусть в жизни все, как в доброй сказке, волшебно будет и красиво. И добавляют уже в прозе. Дорогая Яденька, поздравляем тебя с днем рождения. Главное, будь здорова.

0: эфире программа поздравлений.
1: Не в каждой программе, но нет-нет, да случается, приходит сообщение, которое начинается со слов «А давайте послушаем». То есть не «Здравствуйте, хотим поздравить» или «Здравствуйте, хотелось бы передать привет», там «Здравствуйте, хотелось бы послушать». А само сообщение уже звучит как призыв, как предложение, а я такое люблю. «А давайте послушаем песню про лук-лучок. Давно не было в эфире». Вы знаете, и правда давно не было. Поэтому с радостью.

0: Программа поздравлений.
1: Благодаря вашим поздравлениям, приветам, конечно же, мы часто выходим за рамки Даугавпилса, путешествуем во времени, не во времени, в расстояниях, конечно же. Да что там за рамки Даугавпилса? Мы часто выходим за рамки и границы государства, легально абсолютно. Но сейчас все-таки останемся в пределах Латвии и в Рандоне. Отправимся и поздравим там сегодня Марию Прощенко. Мария, вас поздравляют друзья, вас поздравляют все ваши родные. Мы присоединимся к пожеланиям от души. У природы нет плохой погоды, и возраста плохого тоже нет. Пусть летят безжалостные годы, а ты встречай с надеждой рассвет. Вновь весна, и вновь забьется часто сердце в ожидании любви. Будь к своей судьбе не безучастной, счастью душу смело отвори. И расцветит мир через все невзгоды, и поймешь ты тот, вбирая свет, у природы нет плохой погоды, и возраста плохого тоже нет». С днем рождения от всей души. Будьте счастливы по-своему и непременно здоровы.

ветер с яблонь цветы обрывал. Ты сказал, я тебя унесу. А куда?

0: поздравлений.
1: Еще целый час возможностей. Доброго дня всем еще раз. Это радио «Алиса Плюс». Программа «Поздравления» в эфире. Присоединяйтесь. 654-25-00 или сообщением на номер 2020.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Поздравляли сегодня мы Виталия Федорова от тещи, от тестя. Мама прислала поздравление. Виталий, от мамы, сынок, тебя я поздравляю. Ты возмужал и повзрослел в твой день рождения. Я желаю, чтоб с верой ты вперед смотрел. От всей души желаю счастья, широких жизненных дорог, великих целей достижения, в достатке жить и без забот. Счастливым будь отцом и мужем, всегда здоровым, крепким духом. Пусть жизнь подарит, что искал, пусть сбудется, о чем мечтал.

0: Lenses festivāls Visionete Opticas. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
1: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
6: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: эфире программа поздравлений.
1: Инна Данилевич, подруга, поздравляет. Подруга Эвита, Инна, желает быть счастливой, чтобы в каждом новом дне находилось что-нибудь хорошее, чтобы впереди еще много было добрых встреч, чтобы, как и прежде, встречались на твоем пути добрые люди, и чтобы были возможности для исполнения любой твоей мечты, любого твоего желания. И добавляет подружка: «Я тебя очень люблю, всегда рядом с тобой». Песня в исполнении Макса Фадеева «Кислород» звучит для вас, Инна, подарком сегодня, с днем рождения.

0: Ходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654 40 399.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.

Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882.

0: В эфире программа «Поздравить».
1: Здравствуйте, хотим поздравить. Так начинается сообщение. Привычные слова «здравствуйте, здравствуйте». Как раз здесь мы и занимаемся тем, что передаем ваши поздравления. Они адресованы на сей раз Максиму Зубкову. Максим, бабушка Рита и дедушка Славик поздравляют вас с днем рождения дорогого внука. Желают удачи, крепчайшего здоровья, отважнейших поступков и больших побед в жизни. Всегда слушай свое сердце, будь любим, востребован и просто счастлив, милый, добавляют.
2: Поставим,
1: и мы присоединяемся к пожеланиям. Максим, с днем рождения!
2: Кто

Так вот, как он любит, рассказал Митя Фомин, как мог, так и спел. А сейчас послушаем Валерия Меладзе. Пришла просьба послушать одну из композиций «Добрый день». Начинается так просьба. Пишу вам, чтобы попросить послушать песню. Она называется «Побудь со мной» и поет эту песню Валерия Меладзе. Да, совершенно верно. И вот она в эфире уже для вас. И вам хорошего дня, и вам чудесного вечера. Спасибо за эти пожелания.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Чуть добавим ритма. Чуть добавит ритма, на самом деле, сейчас песня в исполнении Нюши Аморе. Она украсит привет. Она украсит солнечный привет, адресованный Виктории. Вик, вам привет от подруги Владиславы.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshoparadiso.lv.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: В Эталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TED Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TED LV vai gaidīsim ciemos TED veikalos visā Latvijā.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.
8: Программа поздравлений.
9: Дело подходит к завершению, но еще ждет поздравление Александр Никитин. И не только Александр. У меня еще два поздравления остались в запасе. Александр, вас поздравляют ваши сестрички. Какой же вы счастливый, у вас целых три сестры. Наталья, Татьяна и Елена поздравляют. Мы желаем тебе, брат, чтоб ты счастлив был, богат, чтоб исполнились мечты, чтоб здоров всегда был ты, чтобы вершины покорялись, чтоб проблемы все решались, чтоб печали не постигли, чтоб родные рядом были. Долгих лет тебе желаем. И с днем рождения поздравляем!

0: Радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: И как я уже сказала, еще одно поздравление у меня покидает лист ожидания. Адресовано оно сегодня Александру Перемоту. Александра, этот год выдался юбилейный. Александр, вас поздравляют ваши коллеги по музыкальному цеху. Жизнь капризна, мы все в ее власти. Мы ворчим и ругаем житье. Чем труднее она, чем опасней, тем отчаянней любим ее. Мы шагаем нелегкой дорогой, ямы, рытвины, только держись. Но никто не придумал, ей-богу, ничего, что прекрасней, чем жизнь. Александр, крепкого здоровья и с юбилеем.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Звуки аплодисментов как нельзя кстати. Пусть это будут аплодисменты всем, кто сегодня что-либо празднует. Просто будьте по-своему счастливы. И обязательно радуйте своим здоровьем всех своих близких и любимых. Спасибо за отлично проведенные очередные 3 часа прямого эфира. Без вас я бы никак. Хорошего продолжения дня и замечательного вечера нам всем. И услышимся непременно. Пока.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: До начала нового учебного года остается совсем немного. И август для родителей – это уже время школьных покупок. Тетради, форма, канцелярия и, конечно, рюкзак. И вот здесь стоит смотреть не только на цвет и любимого персонажа на переднем кармане. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по производству школьных рюкзаков о том, как его выбрать так, чтобы ежедневная дорога в школу не превращалась в лишнюю нагрузку для ребенка. И прежде всего, не стоит покупать рюкзак на вырост. Он должен подходить ребенку по росту уже сейчас, не быть шире плеч и не спускаться значительно ниже поясницы. Также важно обратить внимание на собственный вес рюкзака. Чем тяжелее он сам по себе, тем меньше остается запаса на учебники и другие необходимые вещи. Спинка должна хорошо держать форму, а лямки быть мягкими и регулируемыми. Рюкзак должен плотно прилегать к спине и не болтаться при ходьбе. Обязательно примерьте его вместе с ребенком, причем лучше не пустой. Положите внутрь несколько книг и посмотрите, удобно ли двигаться. Тяжелые учебники и тетради размещайте ближе к спине, а более легкие вещи в наружных отделениях. Так нагрузка распределяется разумнее. И еще одна важная деталь – светоотражатели. Осенью темнеет рано, поэтому они особенно важны по дороге в школу и домой. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть новый учебный год начнется с хорошего настроения.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится переменная облачность, есть вероятность кратковременного дождя, температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 19 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
2: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncerta sezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienibasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
3: Акционерное общество «Латвия» с кредитнемой полезной программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
2: No 12. Līdz 25. Augustam kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40% un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: saimiņu nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Даугавпилсской региональной больницы на скамейке найден телефон Samsung. Контактный номер телефона 25 398 475. В центре города в супермаркете «Риме» найдена брошь. Контактный номер телефона 26 821 534. Найдена банковская карта на имя Аделия. Контактный номер телефона 29 596 838. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка трехцветная, отзывается на кличку Мисти. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 867 636. На автобусной остановке Лигинишки на скамейке был оставлен телефон Samsung в черном чехле. К нашедшему большая просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 258 103. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится переменная облачность, есть вероятность кратковременного дождя, температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 19 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Даугавпилсской региональной больницы на скамейке найден телефон Samsung. Контактный номер телефона 25-398-475. В центре города в супермаркете «Риме» найдена брошь. Контактный номер телефона 26-821-534. Найдена банковская карта на имя Аделия. Контактный номер телефона 29-596-838. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, отзывается на кличку Мисти. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. На автобусной остановке Лигинишки на скамейке был оставлен телефон Samsung в черном чехле. К нашедшему большая просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-258-103. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли?

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksa apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši.

0: Samsung Galaxy V-tālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top!
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мец, давай.
6: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
7: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Даугавпилсской региональной больницы на скамейке найден телефон Samsung. Контактный номер телефона 25 398 475. В центре города в супермаркете «Риме» найдена брошь. Контактный номер телефона 26 821 534. Найдена банковская карта на имя Аделия. Контактный номер телефона 29 596 838. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, отзывается на кличку Мисти. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 867 636. На автобусной остановке Лигинишки на скамейке был оставлен телефон Samsung в черном чехле. К нашедшему большая просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 258 103. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Алиса Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится переменная облачность, есть вероятность кратковременного дождя, температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 19 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Mans Mazdās zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255 06 255.
2: Крамē un brauc.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты.
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полидзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.
8: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
9: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс.
10: Чё-то намутил, да-да-да, гордо уходил навсегда. Средь снегов и льдин выбирал, засыпал один, умирал. Кофе по утрам без меня, чашками тоску измерял. Крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никак.

Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadīze.lv.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete.lv.
2: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально

0: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится переменная облачность, есть вероятность кратковременного дождя, температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 19 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Latvijas smaizniekus Lielmaize» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maizniekus.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Блю».

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogina klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāiņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.

0: Контроль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Болтфуд. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

холодно, дик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

0: ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: Кафе «Пьеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: ты порвана нить между нами.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
6: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок. В полночной мгле, при свете звезд крупинок, куда бы я ни шел,

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

Что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве.

встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь и тысячу раз, когда все летит.

101.6 FM. Алиса Плюс.